0: на вещи.
1: Середина чи середина? Як правильно? Правильно, середина.